0: на NMIS-ту. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение аванс при Петровчах.
1: Италко Кимарика. Италко Кимарика. Италко Кимарика.
2: Италко Керамика. Ария вас при